0: ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯉꯛꯄꯅꯤ, ꯈꯜꯂꯨꯗꯕ ꯀꯌꯥꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏ, ꯊꯥꯖꯔꯨꯗꯕ ꯀꯌꯥꯅ ꯎꯔꯛꯏ. ꯅꯤꯡꯂꯨꯗꯕꯅ ꯏꯅꯥꯛꯇ ꯂꯦꯞꯂꯔꯕꯗ ꯄꯥꯝꯃꯨꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅꯔꯛꯈꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯡꯗꯕ ꯏꯔꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯅꯤ ꯈꯟꯈꯤꯕ ꯀꯥꯎꯉꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯀꯌꯥ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯦ? ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯋꯥꯍꯪ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯍꯪꯅꯔꯤꯕ, ꯍꯪꯂꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯪꯈꯤꯕ, ꯅꯤꯡꯕ ꯊꯨꯡꯈꯤꯕ ꯀꯅꯥꯕꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯗꯒꯦ? ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ. ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯄꯔꯦꯡꯅꯤ. ꯄꯔꯦꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁꯝꯅꯍꯜꯂꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ.
1: ꯅꯕꯗꯤꯞꯇ ꯆꯥꯎꯔꯛꯈꯤꯕ ꯅꯤꯃꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯈꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯔꯇꯟ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ. ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯐꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯍꯣꯡꯂꯛꯏ. ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯔꯇꯟꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤ. ꯑꯆꯤꯛꯄ ꯁꯥꯟꯇꯤꯅꯤꯀꯦꯇꯟꯗꯒꯤ ꯔꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯪꯒꯤꯠꯀꯤ ꯂꯩꯅꯝ ꯐꯪꯂꯛꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯆꯤꯡꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯃꯁꯛꯁꯤꯡꯒ ꯑꯣꯛꯅꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯌꯥꯟꯁꯤꯟꯅꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃꯅ ꯀꯥꯂꯤꯗꯥꯁꯀꯤ ꯃꯦꯘꯗꯨꯠꯀꯨꯝꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜꯅ ꯀꯣꯏꯄꯥꯏ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯏꯅꯤꯡꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯣꯛꯂꯛꯈꯤ. ꯃꯤꯅ ꯈꯪꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯑꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏ, ꯉꯟꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯐꯣꯡꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯄꯣꯛꯂꯛꯈꯤ. ꯔꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔꯅꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥ ꯀꯥꯎꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ ꯔꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔꯅꯥꯊꯀꯤ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯪꯒꯗ.
0: ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯪꯒꯗꯥꯅꯤ ꯑꯩ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯃꯣꯝ, ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯅꯣꯡꯃ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯁꯤꯕ ꯃꯟꯗꯤꯔꯗ ꯎꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ, ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯔꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ, ꯏꯀꯥꯏꯗꯕꯤ ꯆꯤꯟꯒꯟꯕꯤꯗꯣ ꯄꯣꯛꯍꯟꯈꯤ ꯈꯣꯏꯔꯥꯡꯕ ꯑꯊꯧꯕꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯂꯧꯅꯝꯒꯤ ꯁꯥꯖꯠ ꯀꯌꯥꯅ, ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯪꯒꯗꯥꯅꯤ ꯑꯩ.
1: ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯌꯣꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯔꯨꯞꯃꯍꯜ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ, ꯑꯔꯤꯌꯥꯟ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯇꯤꯛ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯐꯝꯕꯥꯛꯇ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯈꯔ ꯌꯦꯡꯕ ꯐꯪꯈꯤ. ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯁꯤꯡ ꯎꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯃꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯈꯤꯕ MDU ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯇꯣꯝꯕꯤꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯁꯛꯈꯪꯅꯈꯤ. ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯇꯣꯝꯕꯤꯅ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯑꯃ ꯏꯔꯛꯅꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯈꯤ. ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯔꯇꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯏꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯐꯤꯒꯥꯎ ꯁꯥꯅ ꯌꯥꯖꯈꯤ. ꯑꯅꯧꯕ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯑꯃ ꯏꯔꯨꯕꯗꯤ ꯅꯠꯈꯤꯗꯦ, ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯔꯥꯏꯠ ꯗꯃꯣꯗꯔꯒꯤ ꯅꯕꯥꯕ ꯅꯟꯗꯤꯅꯤꯕꯨ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯗ ꯑꯦꯗꯥꯞꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤ. ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯤꯔꯣꯜꯗꯒꯤ ꯑꯦꯗꯥꯞꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯏꯈꯤꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯅꯤ. ꯔꯇꯟꯕꯨ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯄꯨꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯤꯟꯇꯥꯛ ꯄꯤꯕꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯇꯣꯝꯕꯤꯅ ꯑꯣꯏꯈꯤ. ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯇꯣꯝꯕꯤ ꯃꯁꯥꯃꯛ MDU ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯅꯤ. ꯔꯇꯟꯒꯤ ꯑꯦꯗꯥꯞꯇꯦꯁꯟ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯅꯕꯥꯕ ꯅꯟꯗꯤꯅꯤ ꯄꯥꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯣꯝꯕꯤ